0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Новый трек.

0: сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: маме.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
0: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: белорусский трек. Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белгосстрах».
11: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
12: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Совет Республики совместно с Институтом истории Академии наук запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Проект рассказывает о женщинах, которые внесли значимый вклад в развитие страны. На площадке собраны биографии известных белорусок от Ефросинии Полоцкой и Анастасии Слуцкой до героинь Великой Отечественной войны и современниц. Базу данных будут регулярно пополнять, платформу планируют использовать в образовательном процессе. Материалы подойдут для уроков истории и классных часов, чтобы показать молодежи роль женщин в истории страны. Ну а в Минске в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом» прошла встреча проекта «Женские лица столицы. Женщины в профессии». Свои истории рассказали инструктор по парашютному спорту, женщина-архитектор, земледел литейного цеха, каскадер, актриса и другие необычные гости. Разные профессии не помешали героиням найти общий язык с аудиторией. Каждая по-своему смогла передать важную мысль, поделиться жизненным опытом и зарядиться. Следить зрителей амбициями. Национальный банк опубликовал данные за второй квартал этого года, согласно которым две трети всех банковских вкладчиков в стране – это женщины. Средняя сумма вклада больше у мужчин, наибольшая сумма вкладов размещена гражданами в возрасте 64 лет и старше. Сохраняется тенденция роста безотзывных вкладов. Во всех больницах и поликлиниках страны в ближайшее время белоруски в возрасте от 18 до 39 лет будут проходить по желанию гормональный скрининг в рамках диспансеризации. Это позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение. В год белорусской женщины во всех поликлиниках и больницах страны для прекрасной половины населения организован целый ряд акций, а также просветительские проекты. Во время акции можно бесплатно пройти обследование и целевые скрининги, в том числе на рак молочной железы и остеопороз. Это были женские новости.
1: Новости. Женская редакция. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знания, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом-миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
11: Белагропромбанк.
0: В центре первого.
12: Прошедшая неделя в графике Александра Лукашенко была насыщена белорусско-российской повесткой. В пятницу и субботу состоялись переговоры в Москве с Владимиром Путиным и встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ну а в начале недели в Минске глава государства принимал первого вице-премьера российского правительства Дениса Мантурова и губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Президент наградил Михаила Мишустина и Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. На встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко позитивно оценил совместную работу правительств двух стран по развитию сотрудничества. Местом проведения встречи глав государств стала подмосковная государственная резиденция Ново-Огарёво. Президент констатировал, что товарооборот Беларуси и России растет и в текущем году подрос как минимум на 12%. При этом в товарообороте большое место занимает современная электроника, отметил он. Что касается текущих вопросов, то все совместные договоренности, начиная от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, выполняются, подчеркнул Александр Лукашенко. В минувший четверг президент собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Были рассмотрены подходы по модернизации сельхозпроизводства на примере Витебской области. Часть неэффективно работающих предприятий там передают успешным, в том числе и частным компаниям. Александр Лукашенко не против такого подхода, но поручил при этом, безусловно, учесть государственные интересы. Президент на совещании также рассказал о неожиданных результатах направления нерадивых сельхозпроизводств. Работников в армию. На неделе был подписан указ о повышении с 1 сентября трудовых пенсий. В среднем они подрастут на 5%. Установлена юбилейная медаль к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Награждать будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. Еще одним указом главы государства утверждены геральдические символы Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также президент поздравил белорусских шахтеров с профессиональным праздником. Поздравления народам и лидерам зарубежных стран по различным поводам были направлены в Украину, Казахстан, Азербайджан и Молдову. Не обошлось на неделе и без печальных событий. Соболезнования Александру Лукашенко адресовал в Китай, Непал, Алжир и Норвегию. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре первого.
7: Центр FM.
13: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр FM без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело, и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас с ним растения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день. Чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
11: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко накануне на встрече с Владимиром Путиным позитивно оценил совместную работу правительства Беларуси и России. Президент отметил, что для принятия решений практически вопросов нет, правительства хорошо работают. Главное направление взаимодействия государств, торгово-экономическое, развивается успешно. В Минске 89% многодетных семей получили материальную помощь к школе. Ее размер на каждого обучающегося составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты получили уже 14 200 многодетных семей, или 89% от общего количества. Обладатели СПМ могут пройти оценку соответствия в упрощенном порядке по 31 августа. Для участия в дорожном движении необходимо подтвердить тип транспорта, оформить на него электронный паспорт и зарегистрировать в ГАИ. Оценка соответствия требуется, если техника приобретена до 1 сентября текущего года и развивает скорость более 25 км в час. Оформление Европротокола сделают цифровым. Новый мобильный сервис запустят в Беларуси в октябре-ноябре. Он заменит отрисовку схемы ДТП на бумаге. Система подскажет, какие данные вносить, и затем автоматически отправит документ в ГАИ страховым компаниям. Нововведение сделает процедуру удобнее для автовладельцев и поможет сократить количество ошибок, которые обычно допускают при оформлении Европротоколов. Владельцев агроусадеб обязали получать согласие соседей на проведение свадеб. Недавно в Беларуси был подписан указ о развитии агроэкотуризма. Среди прочего, тем, кто занимается таким бизнесом, разрешили открывать больше услуг. При этом для проведения таких шумных мероприятий теперь потребуется согласие соседей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Two School. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
7: Я желаю маме, вообще родителям, желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта — детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте +27, +29, в Могилеве и Гродно +26, +28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и +25, +27.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Уже сегодня Бишкек примет 26-й саммит ШОС. Александр Лукашенко прилетит в Кыргызстан с конкретными предложениями по развитию сотрудничества в организации, но не только. Запланированы двусторонние встречи в разных уголках планеты и в последнее время крайне внимательно следят за деятельностью объединения. Каждый саммит рождает волну реакций политиков, прессы. Беларусь, став 10-м полноправным участником ШОС, приложила для себя дорогу к развитию всех форм сотрудничества. Белорусы знакомятся с восточной культурой, первая в стране массовая тренировка древнекитайской практики цигун собрала 300 человек. Дресс-код – белый цвет. Встреча прошла в сквере у гостиницы «Беларусь». Всего 50 минут тренировки под присмотром опытных наставников. Команда ОНТ заняла 3-е место в республиканской спартакиаде «Здоровье среди работников СМИ». Также спортсмены взяли 1-е место в футболе, 2-е место в перетягивании каната. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений. В каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима под особым контролем прилегающей территории с задействованием патрульных нарядов экипажей ГАИ. В целях оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. Есть 90 миллионов в закромах. По оперативным данным, на 30 августа спалили республики в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 9 миллионов 72 тысячи тонн зерна. Убрано 98% площади зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, без кукурузы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек и мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
1: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Новый трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Duke Dumont представил новый трек «Ain't No Gay». Британский продюсер Duke Dumont выпустил новый сингл «Ain't No Gay» на своем лейбле Club Blaze в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соул-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Duke Dumont отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях Лиц, Reading, Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми. Слушай

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Погода на Центр ФМ.
1: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
2: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
0: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
4: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
6: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
11: Центр FM.

FM. Новинки эфира на центре. Алфа-Дос, Wake Up Dead, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко отметил заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества с Малайзией. Президент Беларуси от имени соотечественников и себя лично поздравил верховного правителя Малайзии Султана и весь малайзийский народ с национальным праздником Днем Независимости. Президент Беларуси также поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с Днем Независимости. Этот праздник символизирует суверенный выбор кыргызского народа и его стремление идти по пути социально-экономического роста, упрочнения государственности и повышения благосостояния граждан, говорится в поздравлении. В Минской области за прошедшие выходные задержаны 62 бесправника. За выходные в области произошло 70 ДТП без пострадавших. Сотрудники областной ГАИ выявили почти 2000 нарушений со стороны участников дорожного движения. Задержаны 14 нетрезвых водителей, пресечено 62 факта управления транспортными бесправниками. 42 водителя пренебрегли правилами безопасной перевозки детей. Еще 18 водителей привлечены к административной ответственности за использование телефона во время движения. По случаю торжественного открытия нового учебного года в Белорусском государственном университете запланирован цикл праздничных мероприятий для студентов и преподавателей. Откроет программу «Информационный час. Знания сегодня. Силы процветания Беларуси завтра». Тематическое событие пройдет на всех факультетах и институтах университета с участием ректора БГУ Андрея Короля, проректоров, деканов и руководителей подразделений. В Беларуси намолотили более 9 миллионов тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, на 31 августа в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9 миллионов 95 тысяч тонн. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как 2x2.
12: «Белагропромбанк».
13: Русский трек.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» заняли второе место на Кубке мэра Москвы. В финале наша команда уступила московскому «Динамо» 1-4. Единственную шайбу в составе минчан забросил Джош Брук. Игра омрачилась травмой одного из ключевых защитников минчан Николаса Милоша. Таким образом, программа предсезонной подготовки завершена. 7 сентября «Зубры» проведут первый матч нового сезона чемпионата КХЛ. Дома сыграем с нижегородским «Торпедо». Такого не случалось 20 лет. Новак Джокович сенсационно покидает открытый чемпионат США уже в первом круге турнира. Серб уступил аргентинцу Мариано Навоне 2-3 по сетам. Матч продолжался более 4,5 часов и выдался невероятно тяжелым для пятой ракетки мира. Из-за физических проблем в третьем сете его просто вырвало, а в пятой партии он заплакал. Несмотря на вылет, зрители проводили теннисиста овациями стоя. До этого дня Джокович не проигрывал на старте турниров «Большого шлема» 20 лет с открытого чемпионата Австралии в 2006 году. Болбой сорвал атаку своей же команды. Это случилось во второй лиге чемпионата в Чили. На 88-й минуте матча Унион Эспаньол отбивал атаку Рейнджерс. И парень, видя, что игра идет на другой половине поля, выбежал на газон, чтобы забрать случайно отлетевший запасной мяч. Однако хозяева встречи совершили контратаку, и Болбой оказался в самой гуще событий. В момент, когда футболист был готов пробить с убойной позиции, арбитр остановил встречу, ведь на поле был посторонний. Команда хозяев и в итоге потерпела поражение 0-1. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Власть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
9: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
10: 10, 9, 8.
11: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
12: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Сегодня Бишкек примет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Он посвящен юбилею со дня образования организации. Беларусь участвует в деятельности ШОС 2010 года в статусе партнера по диалогу. С 2015 года как наблюдателя. Два года назад наша страна стала полноправным ее членом. Это открывает для Минска доступ к крупнейшему рынку. С 1 сентября начнется новый учебный год. Главное во всех нововведениях – меняется подход к заданиям. Упрощают сложные темы, убирают лишние и делают навигацию в учебниках удобнее. Большее внимание практике детей, самостоятельной работе и умению применять знания, а не просто запоминать информацию. С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 164 682 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. С сентября размеры денежных норм расходов на питание увеличатся на 5%, а далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Кроме того, при одноразовом питании вводится единый формат для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Сам рацион тоже станет разнообразнее. В перечне разрешенных продуктов добавили больше готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов. В Минске 89% многодетных семей получили материальную помощь к школе. Ее размер на каждого обучающегося составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Выплаты получили уже 14 200 многодетных семей, или 89% от общего количества. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Two School. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
0: Новый трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: чему равен квадрат длины гипотенузы? А ты ему: сумме квадратов длин катетов. И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белагропромбанк».
11: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
14: «Белагропромбанк».

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэтти Электро.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. Белорусский лидер 1 сентября в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он приурочен к 25-летию основания организации. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Белорусские спортсмены выступят на шестых всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Игры пройдут с 1 по 6 сентября в Бишкеке. Международный культурно-спортивный форум соберет около 4000 атлетов и представителей из 90 стран. Беларусь представит 9 спортсменов в трех видах спорта – борьба, армрестлинг и самбо. В грядущем учебном году первая четверть официально начинается 1 сентября и продлится до 31 октября. День знаний – это полноценный день образовательного процесса в школах Беларуси. 1 сентября пройдет единый урок. Его тема – знания, сила, процветание Беларуси завтра. В Беларуси с 1 сентября увеличится размер государственной выплаты на погребение. Данное повышение связано с ростом средней зарплаты в стране. Ведь от этой величины зависит сумма пособия. По информации Белстата, в июле номинально начисленная средняя заработная плата составила 33 172 белорусских рубля. Этот показатель лег в основу сентябрьской выплаты. Более 300 школ начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневники. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дюк Дюмо представил новый трек «Ain't No Game». Британский продюсер Дюк Дюмо выпустил новый сингл «Ain't No Game» на своем лейбле «Club Blaze» в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соло-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Дюк Дюмо отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях «Лис», Reading Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Дениса Мысько.

0: учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
1: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
3: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
4: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
5: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
6: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье!
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
10: А

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Good Times Ahead. Clutch.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
3: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Кыргызстан. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации. Александр Лукашенко посетит торжественную церемонию открытия шестых всемирных игр кочевников. В графике рабочего визита главы белорусского государства и ряд встреч на полях саммита с зарубежными коллегами. Проект «Спорт для всех» представил «Цигун». Первая массовая тренировка собрала сотни участников в Минске. «Цигун» – тысячелетняя китайская практика, объединяющая физические и дыхательные упражнения, техники массажа, развитие, создание и многое другое. В основе работы с энергией ЦИ – жизненной энергией человека. Практика подходит людям любого возраста и состояния здоровья. По случаю торжественного открытия нового учебного года в Белорусском государственном университете запланирован цикл праздничных мероприятий для студентов и преподавателей. Откроет программу «Информационный час. Знания сегодня. Силы и процветание Беларуси завтра». Тематическое событие пройдет на всех факультетах и институтах университета с участием ректора БГУ Андрея Короля, проректоров, деканов и руководителей подразделений. С сентября размеры денежных норм расходов на питание увеличатся на 5%, а далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Кроме того, при одноразовом питании вводится единый формат для первой смены, второй завтрак, для второй смены – полдник. Сам рацион также станет разнообразнее. В перечне разрешенных продуктов добавили больше готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов. В Беларуси намолотили более 9 миллионов тонн зерна. По данным Минсельхозпрода, на 31 августа в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9 миллионов 95 тысяч тонн. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человек и мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Мы шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
12: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
11: Почему ты раньше молчала?
13: Все для школы и творчества в 3 цены.
14: Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Биворен. No Sleep. Vivid Remix.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Синс 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29, в Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла, в столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Мы школьникам круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом, миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
7: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с карты Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
10: Новинки эфира на центре.

и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: Александр Лукашенко в Кыргызстане примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября. Он приурочен к 25-летию объединения. «Вместе за устойчивый мир, развитие и процветание» – под таким девизом проходит юбилейная встреча. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации. Прозвучат предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Очередной рубеж преодолели аграрии. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых. Это без кукурузы. Задача – собрать весь урожай в срок и без потерь. Национальный каравай должен составить не менее 11 миллионов тонн. Наиболее высокие результаты уборочные в Минской области. Более четверти от общего объема. Следом Гродненская и Брестская. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние. Усиление межпарламентских связей и новые проекты. В Палате представителей прошла встреча с послом Грузии. Минск и Тбилиси стремятся развивать всесторонние взаимовыгодные отношения на прочном фундаменте, традициях дружбы, взаимного уважения, общих страницах истории. Георгий Саганлидзе, человек для Беларуси не новый, специфику наших регионов знает хорошо, поэтому наводить мосты и прокладывать новые тропинки будет проще. Прорабатывается вопрос проведения консультаций на уровне профильных комиссий по международным делам. Узы дружбы народов Беларуси и Кыргызстана являются надежным фундаментом для углубления отношений, отметил Александр Лукашенко в поздравлении президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что избрание Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 27-28 годы стало подтверждением авторитета республики на мировой арене. Поддержка, оказанная белорусской стороной и кыргызским партнерам, укрепила взаимное доверие и подчеркнула высокий уровень двустороннего сотрудничества. Президент убежден, что узы дружбы наших народов – это надежный фундамент для углубления многоплановых отношений и реализации совместных интеграционных инициатив. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

catch myself thinking maybe

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4. Это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
7: Я желаю маме... Ну, вообще, родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

сегодня кратковременный дождь прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле и Бресте плюс 27-29. В Могилеве и Гродно плюс 26-28. В Витебске сегодня от 25 до 27 градусов тепла. В столице переменная облачность без существенных осадков и плюс 25-27. По материалам рисунка.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации и культуре. Это подчеркнул президент в поздравлении верховному правителю страны, которая сегодня отмечает День независимости. Глава государства отметил отношения между Минском и Куала-Лумпуром, которые опираются на общность наших подходов к формированию справедливого мироустройства, продолжат развиваться на принципах взаимного доверия и уважения. Также президент акцентировал внимание, что будет рад видеть верховного правителя Малайзии в нашей стране в удобное для него время для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и глобальной повесток дня. Следователи столицы завершили расследование уголовного дела об отрицании геноцида белорусского народа. По данным следствия, 39-летний минчанин в октябре прошлого года публиковал в одной из соцсетей комментарии, в которых отрицал существование гитлеровского плана ОСТ и геноцида белорусского народа. Сотрудникам ГУБОПИК МВД в тесном взаимодействии со следователями удалось установить фигуранта. На допросе мужчина рассказал, что решил разместить подобный комментарий для создания спора между пользователями. Белорусы знакомятся с восточной культурой. Первая в стране массовая тренировка древней китайской практики цигун собрала более 300 человек. Дресс-код – белый цвет. Встреча прошла в сквере у гостиницы «Беларусь». Всего 50 минут тренировки под присмотром опытных наставников. Прекрасная возможность наполниться энергией перед началом осени, замедлиться и почувствовать свое тело. А еще открыть для себя древнюю восточную практику цигун. Минское «Динамо» заняло второе место на Кубке мэра Москвы по хоккею. В финале минчане уступили московским одноклубникам. Игра завершилась со счетом 4-1. Единственную шайбу в составе минского клуба забросил Джош Брук. Несмотря на поражение в финале, выступление команды Сергея Брылина можно считать успешным. Минчане на групповом этапе одержали две победы. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Ну, там очень много всего дают, по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
7: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
8: 10, 9, 8.
9: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
10: Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Duke Dumont представил новый трек «Ain't No Gay». Британский продюсер Duke Dumont выпустил новый сингл «Ain't No Gay» на своем лейбле Club Blaze в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соул-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Duke Dumont отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях Лиц, Reading, Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми. Слушаем.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Центр FM.

вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь. По материалам ресурсов.

0: вот, финальный день лета, 2026, радует нас ярким, солнечным, теплым днем. Всем и каждому яркого и прекрасного настроения, отличной погоды, как снаружи, так и внутри, и, конечно, удачного продолжения дня. Это здорово, погода отличная, мчимся дальше вместе с Центр FM, не скучая, правда? 16 часов и 4 минуты в белорусской столице, только что вместе с нами Джош Бейкер, дальше Кашмир, The Vision, здесь же обязательно будем встречать и слушать Афро Джек в компании Sick Individuals, ну и другие лучшие, естественно, готовлю их далее для прослушивания. Глеб Глебов меня зовут, как всегда, тебе удачи, привет и спасибо, что с Центра FM. Двигаемся дальше.
1: Это

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человека мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовь!

0: Готовимся к школе вместе.
1: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
2: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В «Три цены».
2: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В «Три цены».
2: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
2: Все для школы и творчества. В «Три цены».
4: Белорусский трек.

0: Secretos называется он именно так. The Hills у нас в эфире, 16:30 в стране. И как всегда тебе яркого понедельника. Прекрасного продолжения желает вся команда Центра ФМ. И, конечно, лучшие артисты, которые звучат в нашем эфире. Для тебя далее, после новостей, сам Бенни Бенази и его обновление «California Dreaming». Мартин Гаррикс тоже с нами. Peace of Mind от него. А также будем слушать Ган Ган Ган, Дэвида Гетта и Тедди Свинс. И, конечно, Tones and I, суперзвезда из Австралии, с музыкальным приветом. Это все далее, в ближайшем обозримом.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
2: Александр Лукашенко в Кыргызстане примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября. Он приурочен к 25-летию объединения. «Вместе за устойчивый мир, развитие и процветание» – под таким девизом проходит юбилейная встреча. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации. Прозвучат предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Во Владивостоке проходит последнее приготовление к Восточному экономическому форуму, который стартует 1 сентября на острове Русский. Традиционно там будет работать и делегация из Беларуси. В зоне наших интересов не только и не столько прямая торговля, сколько в общем расширении нашего экономического присутствия на Дальнем Востоке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона через инфраструктуру, логистику и промышленную кооперацию. Число жертв после крушения парома у берегов Северного Кипра выросло до 8. Продолжаются поиски 18 пассажиров. Информации о пострадавших белорусах нет, сообщили наши дипломаты. Изначально на борту находились 267 человек. У побережья городка Кирения паром внезапно перевернулся и пошел ко дну. Задержаны капитан судна и еще семеро, которые отвечали за перевозку людей. Причины крушения установят только после анализа черных ящиков. Предварительно паром столкнулся с неизвестным объектом. Называют и другие версии – поломка опоры, плохая погода, технические сбои или ошибка экипажа. Традиционная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» стартует в столице уже в эту среду и завершится 6 числа. Участники с благодатным огнем отправятся в Костюковичи, столицу слова и книг. Именно здесь встретят 33-й день белорусской письменности. Праздник посвящен сразу четырем темам – году белорусской женщины, 85-й годовщине начала Отечественной войны, юбилею классиков белорусской литературы и пятилетке качества. Каждая из них найдет себя в пяти тематических зонах и творческих программах. Главная особенность этого года – музей редкой книги. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это не пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белгосстрах».
10: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
11: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Summer's Digis. У нас в эфире 16.50 на часах. И, конечно, все лучшее из мира топовой танцевальной. Она здесь, в эфире. И, конечно, для тебя на Центр FM. Двигаемся дальше и ловим хит под названием «California Dreamin'» от Бенни Бенази. Собственно, обещал его послушать, значит, обязательно это случится. Axwell, его «Whatever Dance You're On» тоже здесь. И много других классных и топовых. Настраивайся и встречай.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Минуты, почти 5 вечера, Белорусск, столица. Прекрасный понедельник продолжается. За бортом в Минске 27 градусов. В эфире Центр ФМ еще жарче. Вот ведь называется этот суперхит от Epic Fail у нас в эфире. И, конечно, дальше много классной музыки после прогноза погоды. I Wonder If You Know называется хит от Алок. Именно он откроет новый час. А кроме того, здесь в ближайшем обозримом Алан Уокер, Ники Ромеро, выступление команды Disturbed и Good Boys. Это мы будем встречать совсем уже скоро.
1: Погода на Центр ФМ.
0: 23 градуса, облачно с прояснениями и временами дожди завтра ждаются в Бресте. В Витебске 22 градуса, сильный дождь и гроза. В Гомеле 25 тепла, облачно с прояснениями и временами дождь, а возможно и гроза. В Гродно облачно с прояснениями и временами дожди и до 21 тепла. В Могилеве 22 со знаком плюс, облачно с прояснениями и тоже временами дожди. В столице завтра 21 градус, облачно с прояснениями и временами дожди в утренние часы. Туман.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Like Magnet. 17:10 на часах, и как всегда тебе доброго и нескучного вечера желаю, и много-много хороших, приятных и ярких эмоций, в том числе и от музыки на Центр FM. Двигайся дальше вместе с нами, настраивайся на финал рабочего дня вместе с Groove Jet. Тот самый легендарный проект Filler в обновлении. Скоро здесь Дэвид Гетта и Биби Рекса также с нами. Наконец, Like Home от Ники Ромеро. Много-много другой топовой музыки ждем впереди в ближайшем обозримом будущем. Встречай и слушай.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно

0: Получить еще больше удовольствия благодаря Манибеку. Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Вы слушаете «Центр FM».

0: Your father know you dance like that?
1: Стива Аоки, он написал такую красоту. Does your father know you dance like that? Он так называется. Длинное название, да. Ну, запомнить все равно можно. Было бы желание. Ну и, конечно, танцуй вместе с Центр FM совершенно всегда. 17.31 на часах. Дальше больше. Сан Панчо здесь. In your mind. Fastboy Ruff тоже с нами. Wave от них. Ахинем раз от Армина Ван Бюрена, ну или тот самый Enjoy the Silence, легендарнейший. Да, вот такая любопытная версия Армина Ван Бюрена. Это не только после новостей. Встречай на Центр ФМ.
2: Новости.
3: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
4: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
5: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. Вместе за устойчивый мир, развитие и процветание. Под таким девизом проходит юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Объединению 25 лет. Александр Лукашенко примет участие в саммите завтра. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации. Прозвучат предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам встречи, как ожидается, будет принят широкий перечень документов. В грядущем учебном году первая четверть официально начинается 1 сентября 2026 года и продлится до 31 октября. День знаний – это полноценный день образовательного процесса. В школах Беларуси 1 сентября пройдет единый урок. Его тема – «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Белорусская Екатерина Сакович среди пропавших без вести во время наводнения в Непале. Неизвестна судьба более 4000 человек. Жертв уже свыше 900. Из подземных тоннелей спасатели пытаются освободить сотни работников гидроэлектростанции. Они заблокированы и не выходят на связь. Катастрофа на границе Непала и Китая – одна из крупнейших за последние годы. Оползни перекрыли реку, образовалось огромное озеро, в которое рухнул ледник. Мощный поток хлынул с гор, смывая все на своем пути. Затоплены деревни, разрушена ключевая инфраструктура. Мосты, дороги, гидроэлектростанции. К поисково-спасательной операции привлечена армия. С сентября размер денежных норм расходов на питание в школах увеличится на 5%, а далее ежегодно будет расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Кроме того, при одноразовом питании вводится единый формат: для первой смены – второй завтрак, для второй смены – полдник. Сам рацион тоже станет разнообразнее. В перечень разрешенных продуктов добавили больше готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и других полуфабрикатов. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
10: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
11: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
12: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока.бай.
0: Белорусский трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» заняли второе место на Кубке мэра Москвы. В финале наша команда уступила московскому «Динамо» 1-4. Единственную шайбу в составе минчан забросил Джош Брук. Игра омрачилась травмой одного из ключевых защитников минчан Николаса Милоша. Таким образом, программа предсезонной подготовки завершена. 7 сентября «Зубры» проведут первый матч нового сезона чемпионата КХЛ. Дома сыграем с нижегородским «Торпедо». Такого не случалось 20 лет. Новак Джокович сенсационно покидает открытый чемпионат США уже в первом круге турнира. Серб уступил аргентинцу Мариано Навоне 2-3 по сетам. Матч продолжался более 4,5 часов и выдался невероятно тяжелым для пятой ракетки мира. Из-за физических проблем в третьем сете его просто вырвало, а в пятой партии он заплакал. Несмотря на вылет, зрители проводили теннисиста овациями стоя. До этого дня Джокович не проигрывал на старте турнира «Большого шлема» 20 лет с открытого чемпионата Австралии в 2006 году. Болбой сорвал атаку своей же команды. Это случилось во второй лиге чемпионата в Чили. На 88-й минуте матча Унион Эспаньол отбивал атаку Рейнджерс. И парень, видя, что игра идет на другой половине поля, выбежал на газон, чтобы забрать случайно отлетевший запасной мяч. Однако хозяева встречи совершили контратаку, и Болбой оказался в самой гуще событий. В момент, когда футболист был готов пробить с убойной позиции, арбитр остановил встречу, ведь на поле был посторонний. Команда хозяев и в итоге потерпела поражение 0-1. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Центр ФМ.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: такой он яркий, легкий, расслабляющий, в конце концов. А одновременно с этим танцевальный белорусский проект «I'm Not Rus» здесь. «Silver Lines» называется этот хит. И 6 вечера в белорусской столице. С чем я тебя, собственно, поздравляю с финалом рабочего дня. По крайней мере, большинство именно сейчас в эти минуты завершает его. Ну, надеюсь, несложный и однозначно приятный, яркий первый рабочий день трудовой недели. Дальше «Тига». Здесь «Галант», здесь с нами Марлон Холстер. А также мы будем слушать обязательно и непременно вместе с тобой про гордой «Sidewaves». От него встречаем.
1: Погода на центр FM.
0: Облачно с прояснениями и временами дожди ожидаются завтра во всех городах вещания. Центр FM в Бресте 23 градуса, в Витебске завтра 22 со знаком плюс и сильный дождь, обещают нам, а возможно даже и гроза. В Гомеле завтра 25 тепла, дождь. В Гродно облачно с прояснениями, временами дожди 21 тепла. В Могилеве та же история, 22 со знаком плюс. В Минске завтра 21 градус, облачно с прояснениями, временами дождь, а возможно гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Party People. Ну, прям про нас с тобой. Этот хит называется именно так. 18:10 на часах, и дальше больше. Хорошая музыка продолжает звучать. Идем по нарастающей. Готовимся встретить наши вечерние и ночные радиошоу, посвященные исключительно и только танцевальной музыке от настоящих гуру этой эстетики. Так что обязательно настраивайся. Ровно в 10 все встречай. Самое яркое и интересное танцевальное здесь. Ну, а сейчас в качестве аперитива Клоуза от Рядька. Еще здесь Гордо. И, наконец, хит с очень красивым названием «I Need a Miracle». Помнишь его? Настоящая красота. Очередная версия скоро на Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями, кто лучше рисует, лепит, клеит.

0: стоит.
1: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
2: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
3: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
4: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, на отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
5: Back to school! Готовимся к школе вместе!
6: Партнер проекта «Белагропромбанк».
7: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
8: Молодец, финансист.
9: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
10: «Белагропромбанк».

0: Flow. Называется он, легендарный Элис Диджей. У нас в гостях 18:26 на часах. На календаре сегодня 31 августа. Завтра 1 сентября. Правда ведь день знаний. Прекраснейший день. Для кого-то новая школьная форма, новые учебники, торжественная линейка, первый звонок в конце концов. Кто-то завтра утром поймет, что каникулы закончились, когда прозвенит будильник. Как бы там ни было, 1 сентября. День, который практически невозможно забыть, потому что у каждого из нас когда-то был свой первый звонок, свой первый учитель, школьная парта, ну и так далее. Сегодня же, в преддверии знаний, дня знаний, я предлагаю ненадолго вернуться в школьные годы, кто еще, вернее, уже не там, ну, причем сделать это с пользой. Я предлагаю попытаться выиграть целый набор подарков из лимитированной коллекции от Центр FM. Как и всегда, механика у нас довольно простая. Я сейчас озвучиваю тебе вопрос и предлагаю три варианта ответа на него. Твоя задача — определить с правильным и отправить мне его на короткий номер 9107 в виде обычного смс-сообщения. 9107. Напомню еще раз. Четыре волшебные цифры. У нас сегодня 31 августа. Напомню еще раз, значит, победу одержит у нас автор 31-го по счету сообщения, при условии, что оно будет с правильным ответом. Еще раз повторю, 9107 номер для твоих сообщений. Теперь же, внимание, у меня вопрос следующий. Какой предмет, по твоему мнению, школьники, да и не только школьники, традиционно называют царицей наук? Итак, вариант А – это физика, вариант Б – математика и вариант В – химия. Определяйся, пожалуйста, с ответом и отправляй мне его на короткий номер 9107 в виде обычной смс-ки. Напомню, еще раз с нетерпением жду итоги. Минут через 20, я напомню, 31-е по счету сообщение с правильным ответом и принесет победу автору. На кону целый набор подарков от Центр FM. 9107. Пиши письма. Жду.
1: Белорусский трек.

0: Какой предмет школьники традиционно называют царицей наук? На этот вопрос я предложил тебе ответить и за это получить целый набор подарков от Центра ФМ из лимитированной коллекции. Варианты у меня следующие. Вариант А – физика, вариант Б – математика, вариант В – химия. Сейчас как раз продолжается наш розыгрыш, поэтому пиши письма, стань 31-м по счету с правильным ответом, только лишь потому, что сегодня 31 августа, и получи свой подарок. Все очень просто, отправляй сообщение на 9107, выбирай вариант А, Б или В. Пиши буковку и получай подарок. Ну или, по крайней мере, пытайся это сделать. Пусть победит сильнейший и самый везучий. 18:30 на часах, мы же двигаемся дальше. А впереди у нас музыка от James Hype, его Behavior. Здесь же после новостей Swedish House Mafia. И, наконец, I Went Back to Ibiza, Майк Поснер и Дэвид Гетта тоже с нами. С нами порция новостей. Далее прекрасная музыка, ну а там уже и итоги розыгрыша.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
2: Александр Лукашенко в Кыргызстане примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября. Он приурочен к 25-летию объединения. «Вместе за устойчивый мир, развитие и процветание» – под таким девизом проходит юбилейная встреча. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации. Прозвучат предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Очередной рубеж преодолели аграрии. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых. Это без кукурузы. Задача – собрать весь урожай в срок и без потерь. Национальный каравай должен составить не менее 11 миллионов тонн. Наиболее высокие результаты уборочные в Минской области. Более четверти от общего объема. Следом Гродненская и Брестская. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние. Усиление межпарламентских связей и новые проекты. В Палате представителей прошла встреча с послом Грузии. Минск и Тбилиси стремятся развивать всесторонние взаимовыгодные отношения на прочном фундаменте, традициях дружбы, взаимного уважения, общих страницах истории. Георгий Саганлидзе, человек для Беларуси не новый, специфику наших регионов знает хорошо, поэтому наводить мосты и прокладывать новые тропинки будет проще. Прорабатывается вопрос проведения консультаций на уровне профильных комиссий по международным делам. Узы дружбы народов Беларуси и Кыргызстана являются надежным фундаментом для углубления отношений, отметил Александр Лукашенко в поздравлении президенту Кыргызстана Садыру Жапарову с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что избрание Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 27-28 годы стало подтверждением авторитета республики на мировой арене. Поддержка, оказанная белорусской стороной кыргызским партнерам, укрепила взаимное доверие и подчеркнула высокий уровень двустороннего сотрудничества. Президент убежден, что узы дружбы наших народов – это надежный фундамент для углубления многоплановых отношений и реализации совместных интеграционных инициатив. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине. Кассир тебе: чему равен квадрат длины гипотенузы? А ты ему: сумме квадратов длин катетов. И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной манке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делал домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: Вот такая вот классная музыка. Gravity, она называется. Joshua в эфире Центра FM в эти минуты, 18.43 на часах. Я напомню, что сегодня в преддверии Дня Знаний я предложил мысленно хотя бы на несколько минут вернуться в школьные годы, и причем сделать это с пользой, и попытаться выиграть целый набор подарков из лимитированной коллекции от Центра FM. До настоящего времени, до этой минуты продолжался наш розыгрыш подарков. Минут 20 назад я предложил тебе ответить на мой совершенно простой вопрос. Какой предмет школьники, да и что там школьники, не только школьники, а традиционно называют царицей наук? Варианты ответа у меня были следующие. Вариант А – физика, вариант Б – математика и вариант В – химия. Давай-ка для начала с правильным ответом определимся. Да будет нам известно. Математика – царица наук. Стало быть, вариант Б оказался правильным. Ну и 31-м по счету. Почему 31-м? Только лишь потому, что сегодня 31 августа на календаре. С правильным ответом до нас достучался владелец номера, завершающегося на 1882. Вот, собственно, именно его мы поздравляем. Да, вот так, мои поздравления. Отныне у тебя звание «Умник дня». Ну и, конечно, целый набор подарков от Центра FM из лимитированной коллекции. Центр FM — это тоже без пяти минут у тебя. Совсем-совсем скоро все это мы обязательно будем вручать. Так что будь на связи, жди обратной связи. Ну а всем и каждому я желаю, естественно, удачи. И напоминаю, что завтра, непосредственно в сам День Знаний, мы продолжим играть. И не только играть, а главное — выигрывать. Да пребудет с нами великая сила ума.
1: Центр FM.

0: and Fire. Причем не только Tonight, а совершенно всегда Медуза. И, конечно, именно с ним, с этим проектом мы двигаемся дальше. Этим вечером 18.51 на часах. К слову о музыке, не забывай голосовать за любимые хиты на сайте centerfm.by. Обязательно заходи и действуй. Формируй свой топ-20 и слушай его каждую пятницу ровненько в 5 вечера в прямом эфире. Слушай его по субботам, по воскресеньям, а еще просто участвуй в составлении плейлиста. Это ведь интересно. Чем больше ты голосуешь за любимую песню, тем чаще она появляется в эфире. Ну, все как-то так. Swedish House Mafia. Двигаемся с ней. И далее James Hype, а именно его Behavior тоже впереди. Ну и, конечно, много другой классной музыки в продолжении вечера и в завершении этого часа.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны. Новый трек.

0: просто жутко красиво, правда? Celebrate Love — это Отника. Белорусский проект, между прочим, завершает еще один час музыки у нас этим ярким солнечным вечером на Центр ФМ. Точно такие же хиты. Слушай их просто или танцуй вместе с нами, что тоже, естественно, не только разрешается, а еще и приветствуется. California Dream на Dub Dogs на старт часа. Готовлю JMix, а еще здесь команда Above and Beyond и их версия легендарного хита Аксвелла Feel the Vibe. Давай-ка почувствуем его вместе.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Итак, по прогнозам синоптиков, завтра в столице ожидаются дожди, временами дожди, облачно с прояснениями. Погода в Бресте завтра 23 градуса, облачно с прояснениями, временами дожди. В Витебске 22 градуса, будет сильный дождь, гроза. В Гомеле завтра 25 тепла, облачно с прояснениями, погода временами дожди. В Гродно 21 тепла, временами дожди. В Могилеве завтра временами дожди, облачно с прояснениями, 22 тепла. В столице, как уже сказал, будет облачно с прояснениями, временами дождь, возможно гроза, в утренние часы слабый туман и 21 градус, обещают нам синоптики.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 19:00, белорусская столица. Вечер продолжается. Полет просто прекрасный. Feel the vibe от Above and Beyond. Только что это звездные дуэт диджеев, музыкантов, артистов представили свою версию легендарного хита и, конечно, подарили настоящий праздник музыки. Дальше это же будут делать Люкас и Стиви, Алессо, Аксвелл. Обязательно появится здесь же и Джоэл Кори со своим Whisper. Все это встречаем в ближайшие 20 минут. Нескучного вечера тебе.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра. Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
12: В «Три цены».
11: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В «Три цены».
11: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
11: Все для школы и творчества. В «Три цены». Центр.

0: Легендарная команда Safri Duo у нас в гостях при поддержке Тикалос и Криса де Саранди. 19:31 на часах и снова новости. Все самое важное сейчас. Дальше этим вечером много хорошей музыки. Спасибо, что выбираешь Центр FM в качестве своего надежного музыкального спутника. И лови далее Come Back Around от Cascade. Хейден Джеймс, он тоже не подведет. We Could Be One. И обязательно прекраснейший хит от Димитри Вегас. Good For You называется. Действительно, то, что надо для тебя этим вечером. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новые Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Малайзией в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации и культуре. Это подчеркнул президент в поздравлении верховному правителю страны, которая сегодня отмечает День независимости. Глава государства отметил отношения между Минском и Куала-Лумпуром, которые опираются на общность наших подходов к формированию справедливого мироустройства, продолжат развиваться на принципах взаимного доверия и уважения. Также президент акцентировал внимание, что будет рад видеть верховного правителя Малайзии в нашей стране в удобное для него время для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и глобальной повесток дня. Следователи столицы завершили расследование уголовного дела об отрицании геноцида белорусского народа. По данным следствия, 39-летний минчанин в октябре прошлого года опубликовал в одной из соцсетей комментарии, в которых отрицал существование гитлеровского плана ОСТ и геноцида белорусского народа. Сотрудникам ГУБ ОПИК МВД в тесном взаимодействии со следователями удалось установить фигуранта. На допросе мужчина рассказал, что решил разместить подобный комментарий для создания спора между пользователями. Белорусы знакомятся с восточной культурой. Первая в стране массовая тренировка древней китайской практики цигун собрала более 300 человек. Дресс-код – белый цвет. Встреча прошла в сквере у гостиницы «Беларусь». Всего 50 минут тренировки под присмотром опытных наставников. Прекрасная возможность наполниться энергией перед началом осени, замедлиться и почувствовать свое тело. А еще открыть для себя древнюю восточную практику цигун. Минское «Динамо» заняло второе место на Кубке мэра Москвы по хоккею. В финале минчане уступили московским одноклубникам. Игра завершилась со счетом 4-1. Единственную шайбу в составе минского клуба забросил Джош Брук. Несмотря на поражение в финале, выступление команды Сергея Брылина можно считать успешным. Минчане на групповом этапе одержали две победы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, на отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
10: В «Три цены».
9: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
10: В «Три цены».
9: А выгодные цены?
10: Вы уже знаете ответ.
9: Все для школы и творчества. В «Три цены».
11: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: Самый с Арсений, DJs from Mars и Мейтин поучаствовали в создании этой красоты. I Feel Year называется хит, и почти 8 белорусской столицы, чем я тебя, собственно, и поздравляю. С тем, что, двигаясь дальше, мы готовимся встретить еще одну порцию классной музыки, очередной микс, сет музыкального удовольствия готов. Здесь Energy, хит, который зарядит ей уж точно от гордо. Встретим Бенни Бенази и Мэтт Сесири Every Single Day в обновлении. Появится Fell It Love Again от WNW и Оливер Хелденс. Будем слушать все это впереди, после прогноза погоды. Правда?
1: Погода на центр FM.
0: Облачно с прояснениями и временами дожди обещают нам завтра во всей стране. В Бресте 23 градуса, в Витебске завтра 22 тепла, в Гомеле 25 тепла, в Гродно плюс 21 облачно и временами дожди, в Могилеве 22 со знаком плюс. Облачная с прояснениями, погода временами дожди, в столице завтра до 21 градуса, облачно с прояснениями, временами дожди и, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Duke Dumont представил новый трек «Ain't No Gay». Британский продюсер Duke Dumont выпустил новый сингл «Ain't No Gay» на своем лейбле Club Blaze в рамках серии «For Club Play Only». Вокал и фортепианные партии отсылают к соло-эстетике, а энергичный ритм делает трек универсальным – от главных сцен до закрытых клубных сетов. Релиз стал продолжением его работы над альбомом «Union» и укрепил репутацию артиста как мастера живых выступлений. В октябре Duke Dumont отыграет полностью распроданный тур по Великобритании, а до этого выступит на фестивалях Лиц, Reading, Electric Picnic и Creamfields. За плечами у продюсера более 4 миллиардов стримов и номинация на Грэмми. Слушаем.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

0: вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: вторник около 20 градусов тепла. В Белоруссии, в Минске и Гродно небольшой дождь, в остальных городах просто дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете радиошоу FRS Vintage Culture на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушали радиошоу FR's Vintage Culture на Центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее. Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 2025. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.

слушаете радио-шоу «Воник Сэшенс» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul Van Dyk.

шоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul Van Dyk.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит